мишкой, долня мотай, кому я держей. Я не вилу снакча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу диштат.